ночью тратил все, что копил неделю. Друзья кричали «стоп», но я им не верил. Сколько литров в море, столько же в уме.

я была. Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Оставь в покое меня. Я был последним, да, подонком, отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Радио. Радио. УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса в телеграм-канале. Отмечается, что космонавтам предстоит провести масштабную работу за бортом МКС, установить новое оборудование и вернуть результаты уникальных экспериментов. В конце апреля сообщалось, что транспортный корабль «Прогресс» МС-34 успешно состыковался с модулем «Звезда», входящим в российский сегмент Международной космической станции. Переводы денег по номеру телефона незнакомым людям могут обернуться для отправителя серьезными рисками. Об этом в беседе с RT рассказал доктор юридических наук, декан факультета права Высшей школы экономики Вадим Виноградов. По словам эксперта, отправитель не может быть уверен, кому именно поступят деньги. Получателем может оказаться человек, включенный в перечень террористов и экстремистов, либо владелец счета с

30% опрошенных вовсе сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. По словам большинства респондентов, такой режим работы они выбирают чаще всего для того, чтобы заработать больше денег. Однако четверть из них не выбирает его самостоятельно. Высокая нагрузка в таком случае оправдывается требованиями компании. Для более чем 60% россиян термин «трудоголик» подразумевает человека, который не может перестать работать даже тогда, когда в этом нет необходимости. При этом 40% опрошенных готовы отнести себя к этой категории. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
10: Качество, проверенное временем.
9: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. На 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
5: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
7: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
8: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
9: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа, бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
10: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической и гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн». Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
11: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Липнихта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
12: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Дорожные новости. МВД утвердило критерии эффективности автошкол. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Москве тестируют новое решение для безопасного перехода дороги. Сигнал светофора дублируется прямо на асфальт рядом с зеброй. Таким образом, хотят привлечь внимание людей, которые ходят по улицам с телефоном в руках. В ходе эксперимента тестируют два варианта технологии. Первый – светодиодная лента, встроена прямо в тротуар. Второй – проектор на опоре светофора, который дает направленную полосу красного или зеленого цвета на тротуар. Эксперимент проводят на 10 городских перекрестках. МВД утвердило критерии эффективности автошкол. Документ вступает в силу в мае, а первые рейтинги опубликуют по итогам года не позднее следующего февраля. Люди смогут опираться на них при выборе автошколы. Накрутить отзывы у владельцев не получится. Утверждено три базовых показателя. Первый – это доля кандидатов, которые сдали теорию и практику с первой попытки. Второй – доля несданных экзаменов. Третье – количество серьезных ДТП по вине выпускников в первые два года после получения прав. Владимир Путин выступил за строительство моста на Сахалин. По мнению президента, проект очень важен для развития всего Дальнего Востока. В ближайшее время специалисты будут прорабатывать основные параметры проекта. Но до начала строительства пока еще очень далеко. Разговоры о мосте на Сахалин идут очень давно. Но пока нет даже проекта. Очевидно только, что он будет сложным и дорогостоящим. Территории вблизи потенциального моста сейчас мало освоены. Строить здесь непросто. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио.
2: Радио.
1: Радио УФМ.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623.
6: Сайт контракт23.рф.
7: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай. По прогнозам синоптиков, в среду 13 мая в Краснодарском крае переменная облачность, местами осадки, световой день составит 14 часов 46 минут, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске пасмурно, дожди, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 15, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. В Кореновске переменная облачность, дождь, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
6: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Геленджике прошел 4-й региональный форум советников директоров по воспитанию. Он назывался «Родители. Школа. Будущее». Усть-Лабинский район на форуме был представлен достойно. Участвовали советники из школ номер 1 и номер 4 Надежда Антонова и Татьяна Романенко. А муниципальный координатор Алена Перфильева выступила в качестве куратора одной из команд. Главная тема форума в 2026 году – взаимодействие с родительским сообществом. Упор сделали на то, как привлечь мам и пап к активному участию в жизни школ и детских садов. Советники не просто слушали, а пробовали на себе разные форматы работы с родителями. Кроме того, они послушали известных спикеров российского общества «Знания». Это была отдельная, очень насыщенная часть программы. Кульминацией форума стала разработка и защита проектов по вовлечению родителей в школьные активности. И здесь наши участники не ударили в грязь лицом. Были предложены по-настоящему современные инструменты. Внимание жителей Усть-Лабинска. Администрация Усть-Лабинского городского поселения обращается к арендаторам земельных участков. Речь идет о тех участках, которые находятся в государственной собственности и расположены на территории города Усть-Лабинска. Арендаторам напоминают, необходимо своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Почему это важно? Неуплата арендной платы влечет начисление пени. Но это еще не все. Если арендатор недобросовестный и систематически не платит, ему грозит расторжение договора аренды земельного участка, то есть землю могут просто забрать. Где получить информацию по оплате? Обращаться нужно в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес и город: Усть-Лабинск, улица Ленина, дом 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. Рособорнадзор подготовил инструкции для учеников ЕГЭ-2026. Инструкция четко регламентирует, как именно будет проходить экзамен, что можно, а что категорически нельзя. Запрещено иметь при себе любые средства связи и справочные материалы. Разговаривать с другими экзаменуемыми тоже нельзя. Покидать аудиторию без сопровождения организаторов не разрешается. Выполнять работу с помощью посторонних лиц, разумеется, тоже запрещено. И даже черновики выносить из аудитории нельзя. За любое из этих нарушений участника удалят прямо из пункта проведения экзамена. Никаких предупреждений, сразу отстранение. При этом, как сообщается,

0: студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
6: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической и гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн». Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопрос и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
9: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
8: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
7: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-900-18-347-56-77.
8: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай. По прогнозам синоптиков, в среду 13 мая в Краснодарском крае переменная облачность, местами осадки, световой день составит 14 часов 46 минут, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске пасмурно, дожди, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 15, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. В Кореновске переменная облачность, дождь, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду.

0: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
1: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
2: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГОИЧС, слесаремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230, телефон 8-918-447-29-95, 8-918-447-29-95. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. 9 мая во всех поселениях района состоялись праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы полицейские, военнослужащие, бойцы Росгвардии и казаки. Благодаря принятым мерам правонарушения во время проводимых мероприятий не допущено. В средней школе номер 9 села Суворовское произошло важное событие. Учащиеся 7 класса вступили в ряды юнармии на торжественной линейке. Ребята с гордостью и ответственностью давали клятву юнармейца. С этим значимым шагом школьников поздравили и директор школы Юлия Шевченко, и молодой депутат Суворовского сельского поселения Роман Ревян. Завершилось мероприятие исполнением гимна. Сотрудники отдела МВД России по Усть-Лабинскому району информируют жителей о росте числа квартирных краж на территории края. Согласно оперативным данным, злоумышленники подбирают ключи к дверям, преимущественно совершая преступления на втором и четвертом этажах пятиэтажных жилых домов. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют гражданам проявлять повышенную бдительность. Обращайте пристальное внимание на незнакомых лиц, ведущих себя подозрительно во дворе вашего дома. Часто на месте преступления присутствует один из сообщников, который осуществляет наблюдение, пока его напарник проникает в квартиры. На Кубани подвели итоги регионального фестиваля «Студенческая весна». Этот сезон стал рекордным по количеству участников. Организаторы получили 629 заявок. В течение 3 месяцев студенты боролись за победу в 10 номинациях, удивляя жюри своим творчеством и мастерством. Фестиваль приурочили году единства народов России. В общем зачете среди высших учебных заведений места распределили следующим образом. 1 место – Кубанский госуниверситет, 2 место – Кубанский государственный аграрный университет, 3 место – Кубанский государственный технологический университет. А среди команд профессиональных учебных заведений 1 место – Краснодарский краевой колледж культуры, 2 место – Краснодарский педагогический колледж и 3 место – Усть-Лабинский социально-педагогический колледж. Краснодарский край занял 1 место в России по числу ДТП с участием нетрезвых водителей в первом квартале этого года. По данным госавтоинспекции, на которые ссылается ТАСС, в регионе произошло 58 таких аварий. При этом показатель снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 2 месте оказалась Иркутская область, где зарегистрировали 39 ДТП с пьяными водителями. 3-ю строчку занял Приморский край с 35 авариями и снижением показателя на 40,5%. Всего в России за первые 3 месяца года произошло 1025 ДТП по вине нетрезвых водителей. По сравнению с прошлым годом число таких аварий сократилось почти на

0: БПЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
3: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
2: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай. По прогнозам синоптиков, в среду 13 мая в Краснодарском крае переменная облачность, местами осадки, световой день составит 14 часов 46 минут, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске пасмурно, дожди, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 15, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. В Кореновске переменная облачность, дождь, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду.

0: на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя. Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИПИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минздрав России планирует пересмотреть номенклатуру медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства. С 1 сентября предлагается добавить свыше 10 новых направлений. В списке, в частности, названы медицинская биология, психология, физика, эмбриология, а также нутрициология. Кроме того, речь идет о физической реабилитации, эргореабилитации и химической экспертизе. Среди медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Одновременно ряд специальностей планируется упразднить из-за утраты актуальности. Их полномочия предполагается перераспределить в более широкие и детализированные специальности. Управляющая компания должна ремонтировать подъезд жилого дома каждые 3-5 лет. При этом требовать за это дополнительную плату она не имеет права. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Согласно статье 36 Жилищного кодекса, все лестничные клетки и пролеты считаются общим имуществом. Управляющая компания или ТСЖ лишь получает плату за их содержание. Данные взносы легко найти в квитанциях под строкой «Содержание и ремонт жилого помещения». Однако из таких средств также финансируется текущий ремонт подъездов, пояснил Бондарь. По словам эксперта, периодичность ремонта подъездов должна составлять раз в 5 или 3 года. Конкретный срок зависит от классификации здания и степени износа отделки. И в завершении выпуска. Против компании актеров Мэтта Дэймона и Бена Аффлека подали в суд сотрудники полиции Майами из-за фильма «Лакомый кусок». Об этом сообщает издание Independent. Фильм, премьера которого состоялась в январе, основан на реальных событиях рейде по борьбе с наркотиками в Майами-Лейкс в 2016 году. Эта операция завершилась крупнейшей в истории округа конфискацией денежных средств. Несколько полицейских, участвовавших в рейде 2016 года, настаивают, что кинолента нанесла ущерб их репутации. По их мнению, создатели фильма включили в сюжет вымышленные эпизоды, связанные с полицейской коррупцией, сделками с наркокартелями и прочим. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио УФМ. На 107.9 FM.
3: Реклама на УФМ.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс»

0: Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости спорта.
1: Футболисты «Факела» и московский клуб «Родина» за два тура до финиша досрочно гарантировали себе путевки в РПЛ на будущий сезон. Воронежцы на своем поле сыграли в ничью 0-0 с хабаровским СКА, а «Родина» обыграла дома со счетом 2-0 Челябинск. Таким образом, «Факел» после вылета из премьер-лиги в прошлом сезоне смог проявить характер и вновь добыть место под солнцем, а «Родина» впервые за свою короткую историю вышла в элитный дивизион. Второй сезон подряд за золото мужского чемпионата России поспорят гандболисты «Зенита» и «ЦСКА». Действующие чемпионы из Петербурга и в повторном матче обыграли чеховских «Медведей». Итог 29-28 в пользу «Зенита». В составе хозяев 7 мячей забросил Тимур Солодовников. В первой встрече в Подмосковье зенитовцы добились успеха с разницей в 5 мячей. Российский дзюдоист Сайгид Керимов стал серебряным призером турнира «Большого шлема» в Астане. В финальной схватке весовой категории до 66 килограмм Керимов уступил представителю Узбекистана Абдурахиму Нутфулаеву. На теннисном турнире в Риме Карен Хачанов, обыграв представителя Казахстана Александра Шевченко 6-4-6-4, вышел в третий круг соревнований, где встретится с нидерландцем Ван де Зандскулпом. В прошлом сезоне здесь, на Мастерсе, в столице Италии, Хачанов, добравшись до 1/8 финала, тогда уступил Карлосу Алькарасу. Французский велогонщик Поль Манье стал победителем первого этапа гонки Джиро д'Италия, который в этом году проводится уже в 109-й раз. Велогонщик из Франции преодолел дистанцию в 147 километров за 3 часа 21 минуту 8 секунд. Россиянин Александр Власов завершил этап на 16-м месте. Баскетболисты «Химок» в Суперлиге в финальной серии до 4 побед уступили на выезде в стартовой встрече челябинскому ЧБК со счетом 87-94 в овертайме. В прошлом сезоне подмосковная команда добыла бронзовые медали, а челябинский ЧБК вылетел в плей-офф после первого раунда. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вошел в число номинантов на «Харт-трофи». Это приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Также на награду эту претендуют канадцы Макдэвид из Эдмонтона и МакКиннон из Колорадо. В минувшем регулярном чемпионате Кучеров, который играет за «Тампу» 13 лет, занял второе место в списке лучших бомбардиров, набрав 130 очков, 44 гола и 86 результативных передач в 76 матчах. В составе команды Никита Кучеров дважды становился обладателем Кубка Стэнли, и «Харт-трофи» был у Никиты 7 лет назад. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
2: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
6: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

0: реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

месяц портили сеть. Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет. А я в ней снова и снова один.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Морской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Геленджике прошел 4-й региональный форум советников директоров по воспитанию. Он назывался «Родители. Школа. Будущее». Усть-Лабинский район на форуме был представлен достойно. Участвовали советники из школ номер 1 и номер 4 Надежда Антонова и Татьяна Романенко. А муниципальный координатор Алена Перфильева выступила в качестве куратора одной из команд. Главная тема форума в 2026 году – взаимодействие с родительским сообществом. Упор сделали на то, как привлечь мам и пап к активному участию в жизни школ и детских садов. Советники не просто слушали, а пробовали на себе разные форматы работы с родителями. Кроме того, они послушали известных спикеров российского общества «Знания». Это была отдельная, очень насыщенная часть программы. Кульминацией форума стала разработка и защита проектов по вовлечению родителей в школьные активности. И здесь наши участники не ударили в грязь лицом. Были предложены по-настоящему современные инструменты. Внимание жителей Усть-Лабинска. Администрация Усть-Лабинского городского поселения обращается к арендаторам земельных участков. Речь идет о тех участках, которые находятся в государственной собственности и расположены на территории города Усть-Лабинска. Арендаторам напоминают, необходимо своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Почему это важно? Неуплата арендной платы влечет начисление пени. Но это еще не все. Если арендатор недобросовестный и систематически не платит, ему грозит расторжение договора аренды земельного участка, то есть землю могут просто забрать. Где получить информацию по оплате? Обращаться нужно в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, дом 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. Рособорнадзор подготовил инструкции для учеников ЕГЭ-2026. Инструкция четко регламентирует, как именно будет проходить экзамен, что можно, а что категорически нельзя. Запрещено иметь при себе любые средства связи и справочные материалы. Разговаривать с другими экзаменуемыми тоже нельзя. Покидать аудиторию без сопровождения организаторов не разрешается. Выполнять работу с помощью посторонних лиц, разумеется, тоже запрещено. И даже черновики выносить из аудитории нельзя. За любое из этих нарушений участника удалят прямо из пункта проведения экзамена. Никаких предупреждений, сразу отстранение. При этом, как сообщалось ранее, Рособорнадзор ввел и другое правило. Досмотр учеников ЕГЭ-2026 проводиться не будет. И еще одна важная новость для выпускников. Напомним, подготовиться к ЕГЭ по математике и информатике можно на портале госуслуги. Там работает бесплатный тренажер. В Усть-Лабинске на пляжах озера Копытцы состоялся чемпионат района по пляжному волейболу среди мужских команд. Турнир включили в зачет спартакиады муниципального образования на 2025-2026 годы. Всего за победу боролись 13 команд от сельских поселений и предприятий. Среди них активное участие показала команда Двубратского сельского поселения.
2: Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: УФМ. Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7.

0: 623. Сайт контракт23.рф.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ. Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
7: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Скоро в продажу поступит новый семиместный кроссовер за 3 миллиона рублей. Чанган раскрыл цену модели CS75 Pro. В базовой комплектации она почти на 100 тысяч дешевле Cherry Tiggo 8 Pro Max, но в бюджете до 3,5 миллионов Cherry вариативнее. У него два двигателя на выбор, есть полный привод и больше опций. Дилеры начали получать автомобили марки Джеланд. По неофициальной информации, компактные кроссоверы J6 уже есть в автосалонах. Хотя официально старт продаж не объявлен. Новинка аналогична китайскому JQ J6. Отличается только российской сборкой. Цена пока неизвестна, но должна быть дешевле оригинала благодаря локализации. КАМАЗ не будет переходить на сокращенную неделю. На заводе подтвердили, что подразделение продолжит работу по полному графику. Контрактов на поставку продукции потребителям достаточно. Напомним, в прошлом году из-за низких продаж КАМАЗу пришлось временно перейти на четырехдневку. Но с ноября полный график вернули. За несколько лет Джили Тугела успела полюбиться российским автомобилистам. Владельцы любят ее за драйверский характер и европейское происхождение. Родство с Вольво у нее совсем не номинальное. А для вторичного рынка важно, что Тугела доказала свою надежность. Хотя есть и недостатки. Большой расход, огрехи эргономики и маленький запас топлива. Подробнее о плюсах и минусах Джили Тугела в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: Доктор Дент. Усть-Лабинск. Улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в Доктор Дент.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
6: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое не трогает.

0: слушаете радио Услабинск FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. 9 мая во всех поселениях района состоялись праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы полицейские, военнослужащие, бойцы Росгвардии и казаки. Благодаря принятым мерам правонарушения во время проводимых мероприятий не допущено. В средней школе номер 9 села Суворовская произошло важное событие. Учащиеся 7 класса вступили в ряды иноармии на торжественной линейке. Ребята с гордостью и ответственностью давали клятву иноармейца. С этим значимым шагом школьников поздравили и директор школы Юлия Шевченко, и молодой депутат Суворовского сельского поселения Роман Ревян. Завершилось мероприятие исполнением гимна. Сотрудники отдела МВД России по Услабинскому району информируют жителей о росте числа квартирных краж на территории края. Согласно оперативным данным, злоумышленники подбирают ключи к дверям, преимущественно совершая преступления на втором и четвертом этажах пятиэтажных жилых домов. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют гражданам проявлять повышенную бдительность. Обращайте пристальное внимание на незнакомых лиц, ведущих себя подозрительно во дворе вашего дома. Часто на месте преступления присутствует один из сообщников, который осуществляет наблюдение, пока его напарник проникает в квартиры. На Кубани подвели итоги регионального фестиваля «Студенческая весна». Этот сезон стал рекордным по количеству участников. Организаторы получили 629 заявок. В течение 3 месяца студенты боролись за победу в 10 номинациях, удивляя жюри своим творчеством и мастерством. Фестиваль приурочили году единства народов России. В общем зачете среди высших учебных заведений места распределили следующим образом. 1 место – Кубанский госуниверситет, 2 место – Кубанский государственный аграрный университет, 3 место – Кубанский государственный технологический университет. А среди команд профессиональных учебных заведений 1 место – Краснодарский краевой колледж культуры, 2 место – Краснодарский педагогический колледж и 3 место – Услабинский социально-педагогический колледж. Краснодарский край занял 1 место в России по числу ДТП с участием нетрезвых водителей в 1-м квартале этого года. По данным госавтоинспекции, на которые ссылается ТАСС, в регионе произошло 58 таких аварий. При этом показатель снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 2-м месте оказалась Иркутская область, где зарегистрировали 39 ДТП с пьяными водителями. 3-ю строчку занял Приморский край с 35 авариями и снижением показателя на 40,5%. Всего в России за первые 3 месяца года произошло 1025 ДТП по вине нетрезвых водителей. По сравнению с прошлым годом, число таких аварий сократилось почти на 40%. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 41203. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте КНВ.

0: Радио. Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Гаджет
1: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Убийцы Wi-Fi. Как аквариум и микроволновка крадут скорость вашего соединения. Про Wi-Fi вблизи микроволновки рассказывал в прошлом выпуске. Сегодня слушай про то, почему нежелательно ставить роутер рядом с аквариумом. Это может показаться странным, но аквариум действительно может замедлять ваш Wi-Fi. Вода в чистом виде является изолятором, но в естественном состоянии она содержит растворенные соли и другие вещества, что делает ее частичным проводником. Чем выше его проводимость, тем больше ослабление радиосигналов, которые через него проходят. Поэтому размещать роутера рядом с аквариумом не стоит. Не только из-за возможного негативного воздействия на здоровье рыбок, но и по причине способности воды поглощать радиочастотную энергию. По той же причине размещать аквариум не стоит и рядом с компьютером. Компьютер и роутер непрерывно обмениваются данными, поэтому результат будет аналогичным. Уберите роутер подальше от отопительных приборов. В процессе работы любая электроника активно выделяет тепло, а при перегреве работоспособность техники всегда заметно снижается. Воздействие высоких температур точно не сделает ваш Wi-Fi быстрее, поэтому расположить роутер следует подальше от источников тепла, радиаторов отопления и прямых солнечных лучей. Что еще следует знать? Не стоит забывать, что уверенный прием Wi-Fi сигнала зависит в первую очередь от площади покрытия сети. Поэтому, если мои советы по размещению вам не помогли, возможно, вам стоит установить Wi-Fi репитер — устройство, которое выступает промежуточным звеном в сети Wi-Fi и способно увеличить площадь покрытия сигнала. Кроме того, для более уверенного сигнала можно воспользоваться технологией Powerline, которая буквально позволяет получить интернет из розетки. На этом пока все. Услышимся! ОФМ.
2: Радио. ОФМ. 107.9 FM.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
0: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Слабинск. Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка». Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

важно, что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо, надо.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Комнаты для молодых отцов, которые будут находиться рядом с супругой во время партнерских родов, целесообразно создавать непосредственно при родильных домах. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, пишет ТАСС. Он отметил, что партнерские роды необходимо активнее популяризировать и обеспечивать соответствующие условия. Партнерские роды надо всячески пропагандировать и создавать условия. Можно в роддомах организовать комнату молодого папы для тех, кто ждет и потом находится рядом с супругой при рождении ребенка, пояснил Гриб. По его мнению, превращать партнерские роды в обязательную практику для всей страны не следует. По закону работодатели имеют право установить запрет на разглашение той или иной конфиденциальной информации, однако размер зарплаты сотрудника лично для него не может являться такими данными, поэтому распоряжаться этой информацией работник может по своему усмотрению, объяснил АРТИ руководитель юридической практики в Суперджоп Александр Южалин. Однако важно, что в некоторых случаях раскрытие размера зарплаты все-таки можно приравнять к раскрытию персональных данных. Это распространяется на ситуации, когда речь идет об уровне оплаты труда другого человека, объяснил юрист. По мнению Роскомнадзора, сведения о заработной плате стороннего лица являются информацией, содержащей персональные данные, отметил эксперт. Если следовать данной логике, то распространять или разглашать персональные данные, включая сведения о заработной плате, без согласия самого работника, запрещено. И в завершении выпуска создатель сериала «Маша и медведь» Олег Кузовков снимет полнометражную картину по мультфильму. Об этом сообщает издание «Variety». Кузовков рассказал, что его команда представит мировой аудитории обновленное видение героев «Маши и медведя», сохраняя добродушную комедийную манеру оригинала. Он планирует завершить работу над полнометражным фильмом к концу 2028 года. Мультфильм «Маша и медведи», напомним, вышел в январе 2009 года. Его транслировали на телеканалах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канады, стран Латинской Америки и Среднего Востока. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных. Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
0: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.

0: 89.5.
1: Реклама на УФМ.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа, бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
5: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
6: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Газовую плиту рекомендуется менять каждые 10-12 лет эксплуатации. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Газовую плиту рекомендуется менять каждые 10-12 лет эксплуатации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство по содержанию территории и Государственному жилищному надзору Подмосковья. Газовые плиты имеют срок службы, как правило, 10-12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить. Это несложно, если знать порядок действий, сказали в ведомстве. Кроме того, технику необходимо в том числе при критических неисправностях и отсутствии системы газ-контроль, которая автоматически перекрывает подачу газа при угасании пламени. Также в министерстве добавили, что самостоятельное подключение плиты недопустимо. Средняя розничная стоимость килограмма красной икры в России по итогам первого квартала 2026 года составила 9387 рублей. Это следует из данных Росстата. Таким образом, стоимость продукта уменьшилась на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. При этом цена икры-горбуши в магазинах за этот же период снизилась на 14% до 9100 рублей за килограмм, подсчитал аналитический центр Рыбного союза. Как пишет газета «Ведомости», у ритейлеров похожие данные. Так, по словам представителя торговой сети «Перекресток», в январе-марте средняя стоимость икры лососевых рыб сократилась год к году на 15-18%, говорится в материале. Жители республики Тыва могут купить на среднюю зарплату 246 базовых наборов шашлыка на семью из 4 человек, потратив на один набор 37-39 минут работы. В то же время жителям Кировской области придется потратить около 129 минут работы, чтобы купить один базовый шашлычный набор. При этом на среднюю зарплату можно позволить себе примерно 70 шашлыков. Об этом газете «Ру» рассказали аналитики сервиса «Где-работа.ру». Средняя цена базового шашлычного набора для семьи из 4 человек составила около 900 рублей в 2026 году, уточнили аналитики. По их данным, в среднем по стране на базовый набор нужно работать около 86 минут. Для расчета аналитики использовали средние розничные цены на продукты в России и включили в набор основные ингредиенты для приготовления шашлыка. Около 1,5 килограмма мяса, свинина или курица, лук, зелень, специи и хлеб. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Геленджике прошел 4-й региональный форум советников директоров по воспитанию. Он назывался «Родители. Школа. Будущее». Усть-Лабинский район на форуме был представлен достойно. Участвовали советники из школ номер 1 и номер 4 Надежда Антонова и Татьяна Романенко. А муниципальный координатор Алена Перфильева выступила в качестве куратора одной из команд. Главная тема форума в 2026 году – взаимодействие с родительским сообществом. Упор сделали на то, как привлечь мам и пап к активному участию в жизни школ и детских садов. Советники не просто слушали, а пробовали на себе разные форматы работы с родителями. Кроме того, они послушали известных спикеров российского общества «Знания». Это была отдельная, очень насыщенная часть программы. Кульминацией форума стала разработка и защита проектов по вовлечению родителей в школьные активности. И здесь наши участники не ударили в грязь лицом. Были предложены по-настоящему современные инструменты. Внимание жителей Усть-Лабинска. Администрация Усть-Лабинского городского поселения обращается к арендаторам земельных участков. Речь идет о тех участках, которые находятся в государственной собственности и расположены на территории города Усть-Лабинска. Арендаторам напоминают, необходимо своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Почему это важно? Неуплата арендной платы влечет начисление пени. Но это еще не все. Если арендатор недобросовестный и систематически не платит, ему грозит расторжение договора аренды земельного участка, то есть землю могут просто забрать. Где получить информацию по оплате? Обращаться нужно в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, дом 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. Рособорнадзор подготовил инструкции для учеников ЕГЭ-2026. Инструкция четко регламентирует, как именно будет проходить экзамен, что можно, а что категорически нельзя. Запрещено иметь при себе любые средства связи и справочные материалы. Разговаривать с другими экзаменуемыми тоже нельзя. Покидать аудиторию без сопровождения организаторов не разрешается. Выполнять работу с помощью посторонних лиц, разумеется, тоже запрещено. И даже черновики выносить из аудитории нельзя. За любое из этих нарушений участника удалят прямо из пункта проведения экзамена. Никаких предупреждений, сразу отстранение. При этом, как сообщалось ранее, Рособорнадзор ввел и другое правило. Досмотр учеников ЕГЭ-2026 проводиться не будет. И еще одна важная новость для выпускников. Напомним, подготовиться к ЕГЭ по математике и информатике можно на портале госуслуги. Там работает бесплатный тренажер. В Усть-Лабинске на пляжах озера Копытцы состоялся чемпионат района по пляжному волейболу среди мужских команд. Турнир включили в зачет спартакиады муниципального образования на 2025-2026 годы. Всего за победу боролись 13 команд от сельских поселений и предприятий. Среди них активное участие показала команда Двубратского сельского поселения. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
0: Реклама на УФМ. Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
5: Чтоб ничего не нужно было, мне нужна точность точки цвета срочно. Это

0: радио УФМ. Новости спорта.
1: Футболисты «Факела» и московский клуб «Родина» за два тура до финиша досрочно гарантировали себе путевки в РПЛ на будущий сезон. Воронежцы на своем поле сыграли в ничью 0-0 с хабаровским СКА, а «Родина» обыграла дома со счетом 2-0 Челябинск. Таким образом, «Факел» после вылета из премьер-лиги в прошлом сезоне смог проявить характер и вновь добыть место под солнцем, а «Родина» впервые за свою короткую историю вышла в элитный дивизион. Второй сезон подряд за золото мужского чемпионата России поспорят гандболисты «Зенита» и «ЦСКА». Действующие чемпионы из Петербурга и в повторном матче обыграли чеховских «Медведей». Итог 29-28 в пользу «Зенита». В составе хозяев 7 мячей забросил Тимур Солодовников. В первой встрече в Подмосковье зенитовцы добились успеха с разницей в 5 мячей. Российский дзюдоист Сайгид Керимов стал серебряным призером турнира «Большого шлема» в Астане. В финальной схватке весовой категории до 66 килограмм Керимов уступил представителю Узбекистана Абдурахиму Нутфулаеву. На теннисном турнире в Риме Карен Хачанов, обыграв представителя Казахстана Александра Шевченко 6-4, 6-4, вышел в третий круг соревнований, где встретится с нидерландцем Ван де Зандскулпом. В прошлом сезоне здесь, на Мастерсе, в столице Италии, Хачанов, добравшись до 1/8 финала, тогда уступил Карлосу Алькарасу. Французский велогонщик Поль Манье стал победителем первого этапа гонки Джиро д'Италия, который в этом году проводится уже в 109-й раз. Велогонщик из Франции преодолел дистанцию в 147 километров за 3 часа 21 минуту 8 секунд. Россиянин Александр Власов завершил этап на 16-м месте. Баскетболисты «Химок» в Суперлиге в финальной серии до 4 побед уступили на выезде в стартовой встрече челябинскому ЧБК со счетом 87-94 в овертайме. В прошлом сезоне подмосковная команда добыла бронзовые медали, а челябинский ЧБК вылетел в плей-офф после первого раунда. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вошел в число номинантов на «Харт-трофи». Это приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Также на награду эту претендуют канадцы Макдэвид из Эдмонтона и МакКиннон из Колорадо. В минувшем регулярном чемпионате Кучеров, который играет за «Тампу» 13 лет, занял второе место в списке лучших бомбардиров, набрав 130 очков, 44 гола и 86 результативных передач в 76 матчах. В составе команды Никита Кучеров дважды становился обладателем Кубка Стэнли, и «Харт-трофи» был у Никиты 7 лет назад. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62. Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ.
1: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. 9 мая во всех поселениях района состоялись праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы полицейские, военнослужащие, бойцы Росгвардии и казаки. Благодаря принятым мерам правонарушения во время проводимых мероприятий не допущено. В средней школе номер 9 села Суворовская произошло важное событие. Учащиеся 7 класса вступили в ряды юнармии на торжественной линейке. Ребята с гордостью и ответственностью давали клятву юнармейца. С этим значимым шагом школьников поздравили и директор школы Юлия Шевченко, и молодой депутат Суворовского сельского поселения Роман Ревян. Завершилось мероприятие исполнением гимна. Сотрудники отдела МВД России по Усть-Лабинскому району информируют жителей о росте числа квартирных краж на территории края. Согласно оперативным данным, злоумышленники подбирают ключи к дверям, преимущественно совершая преступления на втором и четвертом этажах пятиэтажных жилых домов. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют гражданам проявлять повышенную бдительность. Обращайте пристальное внимание на незнакомых лиц, ведущих себя подозрительно во дворе вашего дома. Часто на месте преступления присутствует один из сообщников, который осуществляет наблюдение, пока его напарник проникает в квартиры. На Кубани подвели итоги регионального фестиваля «Студенческая весна». Этот сезон стал рекордным по количеству участников. Организаторы получили 629 заявок. В течение 3 месяцев студенты боролись за победу в 10 номинациях, удивляя жюри своим творчеством и мастерством. Фестиваль приурочили Году единства народов России. В общем зачете среди высших учебных заведений места распределились следующим образом. 1 место – Кубанский госуниверситет. 2 место – Кубанский государственный аграрный университет. 3 место – Кубанский государственный технологический университет. А среди команд профессиональных учебных заведений 1 место – Краснодарский краевой колледж культуры, 2 место – Краснодарский педагогический колледж и 3 место – Усть-Лабинский социально-педагогический колледж. Краснодарский край занял 1 место в России по числу ДТП с участием нетрезвых водителей в первом квартале этого года. По данным госавтоинспекции, на которые ссылается ТАСС, в регионе произошло 58 таких аварий. При этом показатель снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 2 месте оказалась Иркутская область, где зарегистрировали 39 ДТП с пьяными водителями. 3-ю строчку занял Приморский край с 35 авариями и снижением показателя на 40,5%. Всего в России за первые 3 месяца года произошло 1025 ДТП по вине нетрезвых водителей. По сравнению с прошлым годом, число таких аварий сократилось почти на 40%. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 41203. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов. Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ. 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
1: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная, 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
6: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
7: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
8: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Скоро в продажу поступит новый семиместный кроссовер за 3 миллиона рублей. Чанган раскрыл цену модели CS75 Pro. В базовой комплектации она почти на 100 тысяч дешевле Cherry Tiggo 8 Pro Max, но в бюджете до 3,5 миллионов Cherry вариативнее. У него два двигателя на выбор, есть полный привод и больше опций. Дилеры начали получать автомобили марки «Джеланд». По неофициальной информации, компактные кроссоверы J6 уже есть в автосалонах. Хотя официально старт продаж не объявлен. Новинка аналогична китайскому JQ J6. Отличается только российской сборкой, цена пока неизвестна. Но должна быть дешевле оригинала благодаря локализации. КАМАЗ не будет переходить на сокращенную неделю. На заводе подтвердили, что подразделение продолжит работу по полному графику. Контрактов на поставку продукции потребителям достаточно. Напомним, в прошлом году из-за низких продаж КАМАЗу пришлось временно перейти на четырехдневку. Но с ноября полный график вернули. За несколько лет Джили Тугела успела полюбиться российским автомобилистам. Владельцы любят ее за драйверский характер и европейское происхождение. Родство с Вольво у нее совсем не номинальное. А для вторичного рынка важно, что Тугела доказала свою надежность, хотя есть и недостатки. Большой расход, огрехи эргономики и маленький запас топлива. Подробнее о плюсах и минусах Джили Тугела в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
4: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
5: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
9: Ищите нас на Яндекс.Картах.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17. 8-918-990-85-17.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Один из возможных вариантов ограничения соцсетей для подростков в России – цифровая идентификация пользователя. Об этом газете «Ру» рассказал генеральный директор «Телеком Дейли» Денис Кусков. Сим-карта оформляется по паспорту. С 14 лет она может быть оформлена уже на самого подростка, и оператору видно, сколько ему лет. До 14 родитель мог бы указывать, что номер используется ребенком, и тогда в системе появлялась бы соответствующая отметка, на основе которой можно ограничивать доступ к отдельному контенту, отметил эксперт. Он допустил, что в перспективе ограничения могут быть связаны не только с сим-картой, но и с самим устройством. Во время путешествий за границу россияне все чаще используют комбинированный подход к оплате, совмещая банковские карты, наличные, QR-коды и цифровые сервисы. Об этом газете «Известия» сообщила руководитель компании Easy Payments Татьяна Гусева. По словам специалиста, российские туристы отдают предпочтение нескольким способам оплаты с целью снизить размер комиссии, риски отказов и вероятность остаться без средств в критической ситуации. При этом эксперт отметила, что одним из самых популярных решений стала оплата с помощью системы быстрых платежей. В некоторых странах, таких как Турция, Таиланд и Вьетнам, путешественники могут оплачивать покупки рублями через приложение российских банков. Однако Гусева предупредила, что этот способ еще нельзя назвать универсальным, так как условия зависят от конкретной торговой точки и банка. И в завершении выпуска режиссер Владимир Кот рассказал ТАСС о росте интереса к семейным тематикам и женским историям. Кот объяснил, что сейчас появилось множество женщин-режиссеров, которые поднимают собственные проблемы в кино. «Мне кажется, что в наше турбулентное время нет ничего важнее семьи, и это тенденция, к которой мы идем», — поделился кинематографист. Как отметил режиссер, сейчас российские фильмы очень разные. Он считает, что очень важно иметь разнообразие в кинематографе. Это как меню. Есть салат, первое, второе и десерт. Сравнивать такие фильмы между собой невозможно, рассказал артист. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Сердует. Прогноз погоды. По народным приметам, теплый вечер и тихая звездная ночь в этот день к ветреному сухому лету. По прогнозам синоптиков, в четверг, 14 мая, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность с местами осадки. Световой день составит 14 часов 49 минут, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер переменного направления 2,5 метров в секунду. В Кореновске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер переменного направления 2,5 метров в секунду.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заплотненная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
5: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
6: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику: Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Сердце крепче, ближе, поближе.
1: Реклама на УФМ.
2: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
9: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Убийцы Wi-Fi. Как аквариум и микроволновка крадут скорость вашего соединения. Про Wi-Fi вблизи микроволновки рассказывал в прошлом выпуске. Сегодня слушай про то, почему нежелательно ставить роутер рядом с аквариумом. Это может показаться странным, но аквариум действительно может замедлять ваш Wi-Fi. Вода в чистом виде является изолятором, но в естественном состоянии она содержит растворенные соли и другие вещества, что делает ее частичным проводником. Чем выше его проводимость, тем больше ослабление радиосигналов, которые через него проходят. Поэтому размещать роутера рядом с аквариумом не стоит. Не только из-за возможного негативного воздействия на здоровье рыбок, но и по причине способности воды поглощать радиочастотную энергию. По той же причине размещать аквариум не стоит и рядом с компьютером. Компьютер и роутер непрерывно обмениваются данными, поэтому результат будет аналогичным. Уберите роутер подальше от отопительных приборов. В процессе работы любая электроника активно выделяет тепло, а при перегреве работоспособность техники всегда заметно снижается. Воздействие высоких температур точно не сделает ваш Wi-Fi быстрее, поэтому расположить роутер следует подальше от источников тепла, радиаторов отопления и прямых солнечных лучей. Что еще следует знать? Не стоит забывать, что уверенный прием Wi-Fi сигнала зависит в первую очередь от площади покрытия сети. Поэтому, если мои советы по размещению вам не помогли, возможно, вам стоит установить Wi-Fi репитер — устройство, которое выступает промежуточным звеном в сети Wi-Fi и способно увеличить площадь покрытия сигнала. Кроме того, для более уверенного сигнала можно воспользоваться технологией Powerline, которая буквально позволяет получить интернет из розетки. На этом пока все. Услышимся! We'll be right back.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Геленджике прошел 4-й региональный форум советников директоров по воспитанию. Он назывался «Родители. Школа. Будущее». Усть-Лабинский район на форуме был представлен достойно. Участвовали советники из школ номер 1 и номер 4 Надежда Антонова и Татьяна Романенко. А муниципальный координатор Алена Перфильева выступила в качестве куратора одной из команд. Главная тема форума в 2026 году – взаимодействие с родительским сообществом. Упор сделали на то, как привлечь мам и пап к активному участию в жизни школ и детских садов. Советники не просто слушали, а пробовали на себе разные форматы работы с родителями. Кроме того, они послушали известных спикеров российского общества «Знания». Это была отдельная, очень насыщенная часть программы. Кульминацией форума стала разработка и защита проектов по вовлечению родителей в школьные активности. И здесь наши участники не ударили в грязь лицом. Были предложены по-настоящему современные инструменты. Внимание жителей Усть-Лабинска. Администрация Усть-Лабинского городского поселения обращается к арендаторам земельных участков. Речь идет о тех участках, которые находятся в государственной собственности и расположены на территории города Усть-Лабинска. Арендаторам напоминают, необходимо своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Почему это важно? Неуплата арендной платы влечет начисление пени. Но это еще не все. Если арендатор недобросовестный и систематически не платит, ему грозит расторжение договора аренды земельного участка, то есть землю могут просто забрать. Где получить информацию по оплате? Обращаться нужно в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, дом 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. Рособорнадзор подготовил инструкции для учеников ЕГЭ-2026. Инструкция четко регламентирует, как именно будет проходить экзамен, что можно, а что категорически нельзя. Запрещено иметь при себе любые средства связи и справочные материалы. Разговаривать с другими экзаменуемыми тоже нельзя. Покидать аудиторию без сопровождения организаторов не разрешается. Выполнять работу с помощью посторонних лиц, разумеется, тоже запрещено. И даже черновики выносить из аудитории нельзя. За любое из этих нарушений участника удалят прямо из пункта проведения экзамена. Никаких предупреждений, сразу отстранение. При этом, как сообщалось ранее, Рособорнадзор ввел и другое правило. Досмотр учеников ЕГЭ-2026 проводиться не будет. И еще одна важная новость для выпускников. Напомним, подготовиться к ЕГЭ по математике и информатике можно на портале госуслуги. Там работает бесплатный тренажер. В Усть-Лабинске на пляжах озера Копытце состоялся чемпионат района по пляжному волейболу среди мужских команд. Турнир включили в зачет спартакиады муниципального образования на 2025-2026 годы. Всего за победу боролись 13 команд от сельских поселений и предприятий. Среди них активное участие показала команда Двубратского сельского поселения. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Весь мир танцует! С утра, в обед и вечером. УФМ.
3: Реклама на УФМ.
4: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Ты чего такой задумчивый весь день?
9: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
8: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
10: закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
11: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
12: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, теплый вечер и тихая звездная ночь в этот день к ветреному сухому лету. По прогнозам синоптиков, в четверг, 14 мая, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность с местами осадки. Световой день составит 14 часов 49 минут, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер переменного направления 2,5 метров в секунду. В Кореновске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер переменного направления 2,5 метров в секунду.

0: Avansuje!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.
2: Реклама на УФМ.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8 918 030 73 27.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахуа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу. Заполотняная 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
8: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
9: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
1: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
9: Качество, проверенное временем.
8: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Радио УФМ.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Газовую плиту рекомендуется менять каждые 10-12 лет эксплуатации. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Газовую плиту рекомендуется менять каждые 10-12 лет эксплуатации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство по содержанию территории и Государственному жилищному надзору Подмосковья. Газовые плиты имеют срок службы, как правило, 10-12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить. Это несложно, если знать порядок действий, сказали в ведомстве. Кроме того, технику необходимо в том числе при критических неисправностях и отсутствии системы газ-контроль, которая автоматически перекрывает подачу газа при угасании пламени. Также в министерстве добавили, что самостоятельное подключение плиты недопустимо. Средняя розничная стоимость килограмма красной икры в России по итогам первого квартала 2026 года составила 9387 рублей. Это следует из данных Росстата. Таким образом, стоимость продукта уменьшилась на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. При этом цена икры-горбуши в магазинах за этот же период снизилась на 14% до 9100 рублей за килограмм, подсчитал аналитический центр Рыбного союза. Как пишет газета «Ведомости», у ритейлеров похожие данные. Так, по словам представителя торговой сети «Перекресток», в январе-марте средняя стоимость икры лососевых рыб сократилась год к году на 15-18%, говорится в материале. Жители Республики Тыва могут купить на среднюю зарплату 246 базовых наборов шашлыка на семью из 4 человек, потратив на один набор 37-39 минут работы. В то же время жителям Кировской области придется потратить около 129 минут работы, чтобы купить один базовый шашлычный набор. При этом на среднюю зарплату можно позволить себе примерно 70 шашлыков. Об этом газете «Ру» рассказали аналитики сервиса «Где-работа.ру». Средняя цена базового шашлычного набора для семьи из 4 человек составила около 900 рублей в 2026 году, уточнили аналитики. По их данным, в среднем по стране на базовый набор нужно работать около 86 минут. Для расчета аналитики использовали средние розничные цены на продукты в России и включили в набор основные ингредиенты для приготовления шашлыка. Около 1,5 килограмма мяса, свинина или курица, лук, зелень, специи и хлеб. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
1: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17. 8-918-990-85-17. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. 9 мая во всех поселениях района состоялись праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы полицейские, военнослужащие, бойцы Росгвардии и казаки. Благодаря принятым мерам правонарушения во время проводимых мероприятий не допущено. В средней школе номер 9 села Суворовская произошло важное событие. Учащиеся 7 класса вступили в ряды иноармии на торжественной линейке. Ребята с гордостью и ответственностью давали клятву иноармейца. С этим значимым шагом школьников поздравили и директор школы Юлия Шевченко, и молодой депутат Суворовского сельского поселения Роман Ревян. Завершилось мероприятие исполнением гимна. Сотрудники отдела МВД России по Усть-Лабинскому району информируют жителей о росте числа квартирных краж на территории края. Согласно оперативным данным, злоумышленники подбирают ключи к дверям, преимущественно совершая преступления на втором и четвертом этажах пятиэтажных жилых домов. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют гражданам проявлять повышенную бдительность. Обращайте пристальное внимание на незнакомых лиц, ведущих себя подозрительно во дворе вашего дома. Часто на месте преступления присутствует один из сообщников, который осуществляет наблюдение, пока его напарник проникает в квартиры. На Кубани подвели итоги регионального фестиваля «Студенческая весна». Этот сезон стал рекордным по количеству участников. Организаторы получили 629 заявок. В течение 3 месяцев студенты боролись за победу в 10 номинациях, удивляя жюри своим творчеством и мастерством. Фестиваль приурочили Году единства народов России. В общем зачете среди высших учебных заведений места распределили следующим образом. 1 место – Кубанский госуниверситет, 2 место – Кубанский государственный аграрный университет, 3 место – Кубанский государственный технологический университет. А среди команд профессиональных учебных заведений 1 место – Краснодарский краевой колледж культуры, 2 место – Краснодарский педагогический колледж и 3 место – Усть-Лабинский социально-педагогический колледж. Краснодарский край занял 1 место в России по числу ДТП с участием нетрезвых водителей в 1-м квартале этого года. По данным госавтоинспекции, на которые ссылается ТАСС, в регионе произошло 58 таких аварий. При этом показатель снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 2-м месте оказалась Иркутская область, где зарегистрировали 39 ДТП с пьяными водителями. 3-ю строчку занял Приморский край с 35 авариями и снижением показателя на 40,5%. Всего в России за первые 3 месяца года произошло 1025 ДТП по вине нетрезвых водителей. По сравнению с прошлым годом число таких аварий сократилось почти на 40%. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 41203. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
4: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
5: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Ветер дует, прогноз погоды. По народным приметам, теплый вечер и тихая звездная ночь в этот день к ветреному сухому лету. По прогнозам синоптиков, в четверг, 14 мая, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность с местами осадки. Световой день составит 14 часов 49 минут, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер переменного направления 2,5 метров в секунду. Кореновские переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер переменного направления 2,5 метров в секунду.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
4: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
0: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
5: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости. МВД утвердило критерии эффективности автошкол. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Москве тестируют новое решение для безопасного перехода дороги. Сигнал светофора дублируется прямо на асфальт рядом с зеброй. Таким образом, хотят привлечь внимание людей, которые ходят по улицам с телефоном в руках. В ходе эксперимента тестируют два варианта технологии. Первый – светодиодная лента, встроена прямо в тротуар. Второй – проектор на опоре светофора, который дает направленную полосу красного или зеленого цвета на тротуар. Эксперимент проводят на 10 городских перекрестках. МВД утвердило критерии эффективности автошкол. Документ вступает в силу в мае, а первые рейтинги опубликуют по итогам года не позднее следующего февраля. Люди смогут опираться на них при выборе автошколы. Накрутить отзывы у владельцев не получится. Утверждено три базовых показателя. Первый – это доля кандидатов, которые сдали теорию и практику с первой попытки. Второй – доля несданных экзаменов. Третье – количество серьезных ДТП по вине выпускников в первые два года после получения прав. Владимир Путин выступил за строительство моста на Сахалин. По мнению президента, проект очень важен для развития всего Дальнего Востока. В ближайшее время специалисты будут прорабатывать основные параметры проекта. Но до начала строительства пока еще очень далеко. Разговоры о мосте на Сахалин идут очень давно. Но пока нет даже проекта. Очевидно только, что он будет сложным и дорогостоящим. Территории вблизи потенциального моста сейчас мало освоены. Строить здесь непросто. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса в телеграм-канале. Отмечается, что космонавтам предстоит провести масштабную работу за бортом МКС, установить новое оборудование и вернуть результаты уникальных экспериментов. В конце апреля сообщалось, что транспортный корабль «Прогресс» МС-34 успешно состыковался с модулем «Звезда», входящим в российский сегмент Международной космической станции. Управляющая компания должна ремонтировать подъезд жилого дома каждые 3-5 лет. При этом требовать за это дополнительную плату она не имеет права. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Согласно статье 36 Жилищного кодекса, все лестничные клетки и пролеты считаются общим имуществом. Управляющие компании или ТСЖ лишь получают плату за их содержание. Данные взносы легко найти в квитанциях под строкой «Содержание и ремонт жилого помещения». Однако из таких средств также финансируется текущий ремонт подъездов, пояснил Бондарь. По словам эксперта, периодичность ремонта подъездов должна составлять раз в 5 или 3 года. Конкретный срок зависит от классификации здания и степени износа отделки. И в завершении выпуска создатель сериала «Маша и медведь» Олег Кузовков снимет полнометражную картину по мультфильму. Об этом сообщает издание «Variety». Кузовков рассказал, что его команда представит мировой аудитории обновленное видение героев «Маши и медведя», сохраняя добродушную комедийную манеру оригинала. Он планирует завершить работу над полнометражным фильмом к концу 2028 года. Мультфильм «Маша и медведи», напомним, вышел в январе 2009 года. Его транслировали на телеканалах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канады, стран Латинской Америки и Среднего Востока. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: дома на UFM.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

прогноз погоды. По народным приметам, теплый вечер и тихая звездная ночь в этот день к ветреному сухому лету. По прогнозам синоптиков, в четверг, 14 мая, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность с местами осадки. Световой день составит 14 часов 49 минут, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер переменного направления 2,5 метров в секунду. В Кореновске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 21 градус, ночью плюс 14. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер переменного направления 2,5 метров в секунду.

сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал.

0: Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
5: В продаже был у кирпич, шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

0: на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Канал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: судьба.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Тебе так лицо другой континент. Но ты погружаешься в осень, и мы сегодня увидимся в восемь. Если

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не

видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши песни.